Это «Страсть». «Страсть». Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 17. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская «Динамо» сыграла в ничью с астраханским «Волгарем». Матч 8-го тура первенства 2-й лиги А-группы «Золото» завершился со счетом 1-1. На 32-й минуте Денис Осокин срезал мяч в свои ворота, но спустя 10 минут исправился и сравнял счет. На трибуны брянского стадиона на игру пришли почти 4500 болельщиков, в числе которых и временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он с большим интересом наблюдал, как поддерживают брянские фанаты свою любимую команду. Глава региона выразил уверенность: с такой самоотдачей у брянского «Динамо» впереди новые победы. В следующем туре подопечные Андрея Кончельскиса 5 сентября сыграют в Саратове с местным «Соколом». Отрадно, что именно стадион и один из самых популярных видов спорта, футбол, стал местом встречи Егора Ковальчука с брянским пловцом Ильей Бородиным, который незадолго до матча «Синий-белых» с астраханским «Волгарем» устроил автограф-сессию для болельщиков. Да и сам по себе футбол ему не безразличен. Егор Ковальчук указал: «Илья Бородин – наша гордость, золотой призер чемпионатов мира и Европы в комплексном плавании, на недавней спартакиаде народа в России, дважды взявший золото на своих коронных дистанциях 200-400 метров». Егор Ковальчук пожелал Илье Бородину защитить титул чемпиона и подойти к главному старту сезона в оптимальной форме. Добавлю, заслуженный мастер спорта России Илья Бородин сейчас готовится к этапу Кубка мира. Ближайшие состоятся в октябре в Баку. Затем главный старт сезона — чемпионат мира по плаванию. Он пройдет в Пекине в декабре. Победные выходные выдались и у брянской «Десны», которая завоевала первый трофей сезона. В Могилеве в заключительном матче товарищеского баскетбольного турнира «Дружба» с участием трех команд из Белоруссии брянская «Десна», обыграв гомельских «Рысей», стала обладательницей главного приза соревнований. Подопечные Артема Куренова в тягучей борьбе сумели все же склонить чашу весов в свою пользу. Итоговый счет матча с гомельчанами — всего 5 очков преимущества «Десны» — 65-60. В ближайшую же пятницу в Брянске стартует Кубок «Партизан». Матчи пройдут на главной арене дворца единоборств имени Артема Осипенко. Соперниками «Десны» станут уже российские клубы. Принципиальные соперники — курские «Русичи», грозненская «Динамо» и «Даукс Титаны» из Волгограда. Открытый чемпионат области по стрельбе из пневматического оружия состоялся на базе стрелкового клуба «Брянск». Для самых юных спортсменов был организован детский зачет по облегченным правилам в дисциплине силуэтной стрельбы. Каждый участник получил сертификат и диплом. Эти документы позволят школьникам получить дополнительные баллы при сдаче норм ГТО и единого госэкзамена. В турнире участвовали целые семьи, в которых к стрелковому рубежу вышли и дети, и взрослые. Соревнования завершились награждением победителей и призеров. Организаторы выражают уверенность: положено начало большого пути по признанию стрельбы из пневматического оружия, созданию Всероссийской Федерации по этому виду спорта, тем более что региональные объединения уже появились вслед за Брянской областью — в Смоленске, Владимире, Воронеже, в Крыму и Московской области. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

еще не ломоть отрезанный, хоть с утра не всегда и трезвый, и ничем особо не жертвуя, и ничем.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 17. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение: свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель брянского субъекта федерации ранее указывал, промышленный и производственный потенциал Брянщины растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, а также оптовая розничная торговля. Стратегию развития Брянщины до 2031 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Руководитель области отметил инструменты поддержки – одно из главных направлений, которое планирует усилить в программах на будущий год. Кроме того, Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внесение предложений по расширению мер поддержки инвесторов. Помимо этого, полная реализация инвестиционного стандарта на территории Брянска. Области. Порядка 18 тысяч учителей приступят к работе 1 сентября в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется инфраструктуре. В области активно растут кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. В числе приоритетных задач Брянщины – профориентация школьников с учетом современных требований рынка труда. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть заработной платы с 1 сентября. Североатлантический альянс своими действиями целенаправленно провоцирует эскалацию на мировой арене. Российская сторона отмечает, для оправдания проводимой политики используется заявление о якобы возможной угрозе со стороны Российской Федерации в отношении стран НАТО в ближайшие годы. В Кремле указали, заявления Запада о планах России нападения на страны Североатлантического альянса являются страшилками и не имеют ничего общего с реальностью. Как ранее акцентировал Владимир Путин, правящие элиты и Объединенная Европа продолжают нагнетать истерию. По словам главы российского государства, Москва никогда не инициировала военное противостояние. Оно не нужно и попросту абсурдно. При этом Владимир Путин добавил, Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией стран Старого Света. С 1 сентября в России все сведения о банковских картах будут собираться в единую систему учета. Российские кредитно-финансовые организации будут обязаны передавать в нее данные о каждой новой выданной карте и ее держателе. Это связано со вступлением в силу части пакета «Антифрод 2.0». Согласно документу, оператором единой системы учета платежных карт станет Национальная система платежных карт. Ожидается, что ее запуск усилит борьбу с дроперством, когда банковские карты граждан используют для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей. При этом ровно через год, 1 сентября следующего года, начнут действовать ограничения по числу банковских карт на одного человека. Их нельзя будет оформить более 20. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Он ответит на вопросы жителей региона. Кроме того, состоится обсуждение программы сохранения памятников, старинных храмов и других исторических зданий. В числе тем – снос дома на улице Калинина, судьба дома инженера Боровича и административного здания на территории бывшего завода «Брянский арсенал». Задать вопрос Константину Волкову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832, оставив сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния», а также в социальных сетях. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: вами Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабный жилищный проект реализуется в Брянском районе. В путевке планируется возведение 13 домов. Для удобства проживания порядка 5000 новых жильцов обустроены пешеходные променады, велодорожки, сделаны современные остановки, установлены информационные светофоры. Внимание уделили социальной составляющей. Застройщик передает участок площадью почти 1,5 гектара под строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время в комплексе уже функционируют коммерческие объекты, аптеки. На территории внедрены современные системы безопасности. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства в Брянском регионе ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. Брянская область активно готовится к проведению выборов. В регионе прошли встречи с работниками предприятий, жителями дворов и участниками общественных мероприятий. Одновременно партийные отделения обсудили социально-экономические вопросы и подготовку собственных предвыборных программ. Так, активисты ЛДПР посетили производственные площадки компании «Карина Траст» и приняли участие в празднике двора в Бежецком районе. Представители «Новых людей» побывали на мероприятиях, посвященных 880-летию со дня основания Карачева и годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Сторонники «Справедливой России» приняли участие в областном этапе Всероссийской партийной пресс-конференции, посвященной социально-экономическим последствиям миграционных процессов в России. В Брянске также прошел третий этап конференции регионального отделения «Единой России». Главным вопросом стало обсуждение и принятие предвыборной программы на досрочных выборах губернатора Брянской области. Участники также приняли решение о публикации программы в установленном законодательством порядке. В Министерстве иностранных дел России заявили, киевскому режиму при поддержке коалиции желающих стоит прекратить устраивать политический балаган, заявляя с высоких трибун о готовности к мирному регулированию ситуации. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о действующем указе уже не действующего президента Украины о запрете ведения переговоров с руководством России. Ранее Владимир Путин неоднократно называл условия для урегулирования ситуации, прежде всего необходим вывод вооруженных сил Украины с территории Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в пределах их административных границ на момент нахождения в составе Украины и признания этих регионов субъектами Российской Федерации на уровне международных договоров. Также необходимы нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также отказ от плана вступления в НАТО. Статус сельхозпроизводителей, пострадавших от терактов, предложили сохранить до 2029 года. Мера распространится на организации, работающие в регионах, пострадавших в результате действий вооруженных формирований или террористических актов и не имеющих возможности продолжать свою деятельность из-за сложившихся обстоятельств. Боевые действия, повреждения полей, гибель скота и сбои в логистике вынуждают предприятия закупать сырье у сторонних поставщиков, чтобы сохранить свое производство. В результате доля собственной продукции и выручки может упасть ниже 70%. Хозяйство формально перестанет соответствовать критериям статуса. По мнению авторов законопроекта, продление нормы поможет сельхозтоваропроизводителям восстановить работу, укрепить социально-экономическое положение и сохранить население на пострадавших территориях. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Политическая реклама.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
4: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин. Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
5: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Я Сергей Новик. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу, потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
11: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Политическая реклама. Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
13: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
0: Это была политическая реклама.
4: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
15: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. Ставит и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Эй, водитель, дай погадать.

0: читаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. В городе партизанской славы 8 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение: свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель брянского субъекта федерации ранее указывал, промышленный и производственный потенциал Брянщины растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, а также оптовая розничная торговля. Стратегию развития Брянщины до 2031 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Руководитель области отметил инструменты поддержки – одно из главных направлений, которое планирует усилить в программах на будущий год. Кроме того, Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внесения предложений по расширению мер поддержки инвесторов. Помимо этого, полная реализация инвестиционного стандарта на территории Брянска. Порядка 18 тысяч учителей приступят к работе 1 сентября в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется инфраструктуре. В области активно растут кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. В числе приоритетных задач Брянщины – профориентация школьников с учетом современных требований рынка труда. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть заработной платы с 1 сентября. Североатлантический альянс своими действиями целенаправленно провоцирует эскалацию на мировой арене. Российская сторона отмечает, для оправдания проводимой политики используется заявление о якобы возможной угрозе со стороны Российской Федерации в отношении стран НАТО в ближайшие годы. В Кремле указали, заявления Запада о планах России нападения на страны Североатлантического альянса являются страшилками и не имеют ничего общего с реальностью. Как ранее акцентировал Владимир Путин, правящие элиты и Объединенная Европа продолжают нагнетать истерию. По словам главы российского государства, Москва никогда не инициировала военное противостояние. Оно не нужно и попросту абсурдно. При этом Владимир Путин добавил, Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией стран Старого Света. С 1 сентября в России все сведения о банковских картах будут собираться в единую систему учета. Российские кредитно-финансовые организации будут обязаны передавать в нее данные о каждой новой выданной карте и ее держателе. Это связано со вступлением в силу части пакета «Антифрод 2.0». Согласно документу, оператором единой системы учета платежных карт станет Национальная система платежных карт. Ожидается, что ее запуск усилит борьбу с дроперством, когда банковские карты граждан используют для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей. При этом ровно через год, 1 сентября следующего года, начнут действовать ограничения по числу банковских карт на одного человека. Их нельзя будет оформить более 20. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Он ответит на вопросы жителей региона. Кроме того, состоится обсуждение программы сохранения памятников, старинных храмов и других исторических зданий. В числе тем, снос дома на улице Калинина, судьба дома инженера Боровича и административного здания на территории бывшего завода «Брянский арсенал». Задать вопрос Константину Волкову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832, оставив сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния», а также в социальных сетях. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история. Это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 31 августа гость в студии – начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Охрана памятников, культурное наследие, можно ли снести разрушенные здания в центре города, учет объектов, зоны охраны и другие острые темы. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир. 31 августа 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно
1: несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Рассказать о нашей меньшей и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: Ну, а ты?
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот. До осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же развод остается после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются. И, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайший выходной.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно. А точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Всем привет, мы брянская группа «Hardwalkers». Слушайте нашу песню «Для друзей» на 3.2 радио.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабный жилищный проект реализуется в Брянском районе. В путевке планируется возведение 13 домов. Для удобства проживания порядка 5000 новых жильцов обустроены пешеходные променады, велодорожки, сделаны современные остановки, установлены информационные светофоры. Внимание уделили социальной составляющей. Застройщик передает участок площадью почти в 1,5 гектара под строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время в комплексе уже функционируют коммерческие объекты, аптеки. На территории внедрены современные системы безопасности. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства в Брянском регионе ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. Брянская область активно готовится к проведению выборов. В регионе прошли встречи с работниками предприятий, жителями дворов и участниками общественных мероприятий. Одновременно партийные отделения обсудили социально-экономические вопросы и подготовку собственных предвыборных программ. Так, активисты ЛДПР посетили производственные площадки компании «Карина Траст» и приняли участие в празднике двора в Бежецком районе. Представители «Новых людей» побывали на мероприятиях, посвященных 880-летию со дня основания Карачева и годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Сторонники справедливости в России приняли участие в областном этапе Всероссийской партийной пресс-конференции, посвященной социально-экономическим последствиям миграционных процессов в России. В Брянске также прошел третий этап конференции регионального отделения «Единой России». Главным вопросом стало обсуждение и принятие предвыборной программы на досрочных выборах губернатора Брянской области. Участники также приняли решение о публикации программы в установленном законодательством порядке. В Министерстве иностранных дел России заявили, киевскому режиму при поддержке коалиции желающих стоит прекратить устраивать политический балаган, заявляя с высоких трибун о готовности к мирному регулированию ситуации. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о действующем указе уже не действующего президента Украины о запрете ведения переговоров с руководством России. Ранее Владимир Путин неоднократно называл условия для урегулирования ситуации, прежде всего необходим вывод вооруженных сил Украины с территории Запорожской и Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик, в пределах их административных границ на момент нахождения в составе Украины и признания этих регионов субъектами Российской Федерации на уровне международных договоров. Также необходимы нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также отказ от плана вступления в НАТО. Статус сельхозпроизводителей, пострадавших от терактов, предложили сохранить до 2029 года. Мера распространится на организации, работающие в регионах, пострадавших в результате действий вооруженных формирований или террористических актов и не имеющих возможности продолжать свою деятельность из-за сложившихся обстоятельств. Боевые действия, повреждения полей, гибель скота и сбои в логистике вынуждают предприятия закупать сырье у сторонних поставщиков, чтобы сохранить свое производство. В результате доля собственной продукции и выручки может упасть ниже 70%. Хозяйство формально перестанет соответствовать критериям статуса. По мнению авторов законопроекта, продление нормы поможет сельхозтоваропроизводителям восстановить работу, укрепить социально-экономическое положение и сохранить население на пострадавших территориях. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Кладбище, кладбище спряталось у леса, спит, уснула вечным сном юная принцесса, я смотрю.

судебного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская «Динамо» сыграла в ничью с астраханским «Волгарем». Матч 8-го тура первенства 2-й лиги А-группы «Золото» завершился со счетом 1-1. На 32-й минуте Денис Осокин срезал мяч в свои ворота, но спустя 10 минут исправился и сравнял счет. На трибуны брянского стадиона на игру пришли почти 4500 болельщиков, в числе которых и временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он с большим интересом наблюдал, как поддерживают брянские фанаты свою любимую команду. Глава региона выразил уверенность: с такой самоотдачей у брянского «Динамо» впереди новые победы. В следующем туре подопечные Андрея Кончельскиса 5 сентября сыграют в Саратове с местным «Соколом». Отрадно, что именно стадион и один из самых популярных видов спорта, футбол, стал местом встречи Егора Ковальчука с брянским пловцом Ильей Бородиным, который незадолго до матча «Синий-белых» с астраханским «Волгарем» устроил автограф-сессию для болельщиков. Да и сам по себе футбол ему не безразличен. Егор Ковальчук указал: «Илья Бородин – наша гордость, золотой призер чемпионатов мира и Европы в комплексном плавании, на недавней спартакиаде народа в России, дважды взявший золото на своих коронных дистанциях 200-400 метров». Егор Ковальчук пожелал Илье Бородину защитить титул чемпиона и подойти к главному старту сезона в оптимальной форме. Добавлю, заслуженный мастер спорта России Илья Бородин сейчас готовится к этапу Кубка мира. Ближайшие состоятся в октябре в Баку. Затем главный старт сезона — чемпионат мира по плаванию. Он пройдет в Пекине в декабре. Победные выходные выдались и у брянской «Десны», которая завоевала первый трофей сезона. В Могилеве в заключительном матче товарищеского баскетбольного турнира «Дружба» с участием трех команд из Белоруссии брянская «Десна», обыграв гомельских «Рысей», стала обладательницей главного приза соревнований. Подопечные Артема Куренова в тягучей борьбе сумели все же склонить чашу весов в свою пользу. Итоговый счет матча с гомельчанами — всего 5 очков преимущества «Десны» — 65-60. В ближайшую же пятницу в Брянске стартует Кубок «Партизан». Матчи пройдут на главной арене дворца единоборства имени Артема Осипенко. Соперниками «Десны» станут уже российские клубы, принципиальные соперники — курские «Русичи», грозненское «Динамо» и «Даукс Титаны» из Волгограда. Открытый чемпионат области по стрельбе из пневматического оружия состоялся на базе стрелкового клуба «Брянск». Для самых юных спортсменов был организован детский зачет по облегченным правилам в дисциплине силуэтной стрельбы. Каждый участник получил сертификат и диплом. Эти документы позволят школьникам получить дополнительные баллы при сдаче норм ГТО и единого госэкзамена. В турнире участвовали целые семьи, в которых к стрелковому рубежу вышли и дети, и взрослые. Соревнования завершились награждением победителей и призеров. Организаторы выражают уверенность: положено начало большому пути по признанию стрельбы из пневматического оружия, созданию Всероссийской Федерации по этому виду спорта. Тем более, что региональные объединения уже появились вслед за Брянской областью — в Смоленске, Владимире, Воронеже, в Крыму и Московской области. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Александр Карпов. До встречи в эфире.

обрести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть, а умереть.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 31 августа гость студии – начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Охрана памятников, культурное наследие, можно ли снести разрушенные здания в центре города, учет объектов, зоны охраны и другие острые темы. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир. 31 августа. 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 24. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: зарядка.
1: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозпроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпроизводители приступили к жатве на 2 недели позже обычного срока. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клина более 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысячах из них. Картофелем занято около 37 тысяч гектаров. Брянщина получит новые кемпинги и объекты отдыха в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Новые места для отдыха и туризма появятся в Жириничах, Колтово и Плюсково, а также в Навлинском и Злынковском районах. 6 проектов получили государственную поддержку. Кроме того, в самом центре Брянска распахнул свои двери музей русской сказки и славянских мифов, благодаря чему дети узнают о старинных инструментах и настоящей истории соловья-разбойника. Они также примерят русские костюмы, поиграют на старинных инструментах и познакомятся с образом жизни богатыря. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, выполнение задач национального проекта – это еще и хорошая возможность для развития бизнеса, а помимо этого вклад в экономику региона. А вот для гостей и жителей города это комфортный и разнообразный отдых, а также новые туристические места и маршруты. Решение правительства о продлении запрета на экспорт дизеля для производителей нефтеперерабатывающих заводов позволит не допустить перебоев его поставок на автозаправки и сдержать рост цен в период растущего спроса. Ранее срок полного запрета на экспорт дизельного топлива истекал 31 августа, теперь он продлен до 30 сентября. Профильным ведомствам поручено проработать меры по стабилизации внутреннего рынка. Напомню, тогда же был введен запрет на экспорт авиационного керосина. В начале июля российским нефтеперерабатывающим заводам разрешили до конца года продавать бензин соответствующий стандартам Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения. Наряду с вышеперечисленными мерами, ранее Владимир Путин подписал закон об обеспечении топливом российского рынка. Он, среди прочего, допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами. Минпросвещение готовит стандарт обучения с 1 по 4 классы. Федеральный документ для начальной школы планирует обновить с 2027 года. Подчеркивается изменение, необходимое для синхронизации знаний, которые ребенок получает с 1 по 4 класс и так далее. Ранее сообщалось о планах обновить стандарт обучения для учеников с 5 по 9 класс. В частности, при разработке специалисты учтут комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в горизонте до 2030 года. В Минпросвещение напомнили, трудовое воспитание школьников, предусматривающее обязательное дежурство и уборку в кабинетах, закреплено в образовательных стандартах и программах. Оно также предполагает приобщение школьников к труду, уважение к трудящимся и результатам труда, а также ориентацию на трудовую деятельность и получение профессии. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Он ответит на вопросы жителей региона. Кроме того, состоится обсуждение программы сохранения памятников, старинных храмов и других исторических зданий. В числе тем, снос дома на улице Калинина, судьба дома инженера Боровича и административного здания на территории бывшего завода «Брянский арсенал». Задать вопрос Константину Волкову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832, оставив сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния», а также в социальных сетях. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Сейчас в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России». Олег Матыцин. Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
4: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Политическая реклама.
7: Брянская область. Традиции и уверенное движение вперед. Мы открываем производство, создаем рабочие места, развиваем регион, в котором комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
8: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
0: Это была политическая реклама.
9: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история. Это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

сердце, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 11 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот. До осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же развод доставится после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются, и, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайший выходной.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно. А точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, ну, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой!

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит.

0: Битва радио.
1: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
9: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: Те 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабный жилищный проект реализуется в Брянском районе. В путевке планируется возведение 13 домов. Для удобства проживания порядка 5000 новых жильцов обустроены пешеходные променады, велодорожки, сделаны современные остановки, установлены информационные светофоры. Внимание уделили социальной составляющей. Застройщик передает участок площадью почти в 1,5 гектара под строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время в комплексе уже функционируют коммерческие объекты, аптеки. На территории внедрены современные системы безопасности. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства в Брянском регионе ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. Порядка 18 тысяч учителей приступят к работе 1 сентября в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется инфраструктуре. В области активно растут кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. В числе приоритетных задач Брянщины – профориентация школьников с учетом современных требований рынка труда. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть заработной платы с 1 сентября. Правительство России поручило Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и отраслевым компаниям контролировать состояние запасов бензина и дизельного топлива. В кабинете министров обратили особое внимание на обеспечение бесперебойной работы логистической инфраструктуры. Ранее сообщалось, несколько российских нефтеперерабатывающих заводов уже завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Недостаток бензина власти планируют компенсировать в том числе и за счет импорта. Его объем будет меняться в зависимости от уровня дефицита. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, в ситуации с снабжением регионов топливом пока еще не все вопросы решены, и по всей вертикали власти и профильных министерств и ведомств необходимо держать их на особом контроле. Половина российского автопарка пришлась на 15 регионов нашей страны. Напомню, в составе Российской Федерации насчитывается 89 равноправных субъектов. Больше всего автомобилей сейчас ездит по дорогам Центрального федерального округа, порядка 28,5%, Поволжья – 20%, меньше всего на Дальнем Востоке – порядка 6%, а также Северном Кавказе – около 5,5%. Больше всего автомобилей ожидаемо числится в Москве – около 4,5 миллионов единиц, а также в Московской области – 3 миллионов единиц. На третьем месте по объему идет Краснодар. Краснодарский край – чуть более 2 миллионов единиц. Добавлю, в России наблюдается стремительное старение автопарка. Средний возраст легковых автомобилей превысил 15 лет. Значительное увеличение возраста транспортных средств произошло в последние годы. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Он ответит на вопросы жителей региона. Кроме того, состоится обсуждение программы сохранения памятников, старинных храмов и других исторических зданий. В числе тем, снос дома на улице Калинина, судьба дома инженера Боровича и административного здания на территории бывшего завода «Брянский арсенал». Задать вопрос Константину Волкову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832, оставив сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния», а также в социальных сетях. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 15 градусной отметки. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Колдун один.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
2: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 31 августа гость студии – начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Охрана памятников, культурное наследие, можно ли снести разрушенные здания в центре города, учет объектов, зоны охраны и другие острые темы. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир. 31 августа 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами.

0: Сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

mixtures, bridge, colors.

Тихо.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Водители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение: свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель брянского субъекта федерации ранее указывал, промышленный и производственный потенциал Брянщины растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, а также оптовая розничная торговля. Стратегию развития Брянщины до 2031 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Руководитель области отметил инструменты поддержки – одно из главных направлений, которое планирует усилить в программах на будущий год. Кроме того, Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внесения предложений по расширению мер поддержки инвесторов. Помимо этого, полная реализация инвестиционного стандарта на территории Брянска. Брянская область активно готовится к проведению выборов. В регионе прошли встречи с работниками предприятий, жителями дворов и участниками общественных мероприятий. Одновременно партийные отделения обсудили социально-экономические вопросы и подготовку собственных предвыборных программ. Так, активисты ЛДПР посетили производственные площадки компании «Карина Траст» и приняли участие в празднике двора в Бердском районе. Представители новых людей побывали на мероприятиях, посвященных 880-летию со дня основания Карачева и годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Сторонники «Справедливой России» приняли участие в областном этапе Всероссийской партийной пресс-конференции, посвященной социально-экономическим последствиям миграционных процессов в России. В Брянске также прошел третий этап конференции регионального отделения «Единой России». Главным вопросом стало обсуждение и принятие предвыборной программы на досрочных выборах губернатора Брянской области. Участники также приняли решение о публикации программы в установленном законодательством порядке. Североатлантический альянс своими действиями целенаправленно провоцирует эскалацию на мировой арене. Российская сторона отмечает, для оправдания проводимой политики используется заявление о якобы возможной угрозе со стороны Российской Федерации в отношении стран НАТО в ближайшие годы. В Кремле указали, заявления Запада о планах России нападения на страны Североатлантического альянса являются страшилками и не имеют ничего общего с реальностью. Как ранее акцентировал Владимир Путин, правящие элиты и Объединенная Европа продолжают нагнетать истерию. По словам главы российского государства, Москва никогда не инициировала военное противостояние. Оно не нужно и попросту абсурдно. При этом Владимир Путин добавил, Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризации стран Старого Света. Решение правительства о продлении запрета на экспорт дизеля для производителей нефтеперерабатывающих заводов позволит не допустить перебоев его поставок на автозаправки и сдержать рост цен в период растущего спроса. Ранее срок полного запрета на экспорт дизельного топлива истекал 31 августа, теперь он продлен до 30 сентября. Профильным ведомствам поручено проработать меры по стабилизации внутреннего рынка. Напомню, тогда же был введен запрет на экспорт авиационного керосина. В начале июля российским нефтеперерабатывающим заводам разрешили до конца года продавать бензин соответствующий стандартам Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения. Наряду с вышеперечисленными мерами, ранее Владимир Путин подписал закон об обеспечении топливом российского рынка. Он, среди прочего, допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 25 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот. До осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же разводят доставится после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас следили еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются. И, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайшие выходные.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно, а точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, ну, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой!

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Совместная работа. «Мираторг» помог отремонтировать выгонническую ЦРБ. Что изменилось, расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Празднование в честь свенской иконы в одноименном монастыре. Подробности из Супонева расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: 31 августа в России свой профессиональный праздник отмечают ветеринары, но это еще и День лошадей. В одном сюжете мы совместили эти два праздника. О человеке, который больше 20 лет лечит лошадей, расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел семейный фестиваль. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 31 августа гость в студии – начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Охрана памятников, культурное наследие, можно ли снести разрушенные здания в центре города, учет объектов, зоны охраны и другие острые темы. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир. 31 августа 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно…
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага.

0: Френчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение: свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель брянского субъекта федерации ранее указывал, промышленный и производственный потенциал Брянщины растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, а также оптовая розничная торговля. Стратегию развития Брянщины до 2031 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Руководитель области отметил инструменты поддержки – одно из главных направлений, которое планирует усилить в программах на будущий год. Кроме того, Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внесение предложений по расширению мер поддержки инвесторов. Помимо этого, полная реализация инвестиционного стандарта на территории Брянска. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозпроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпроизводители приступили к жатве на 2 недели позже обычного срока. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клина более 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысячах из них. Картофелем занято около 37 тысяч гектаров. Масштабный жилищный проект реализуется в Брянском районе. В Путевке планируется возведение 13 домов. Для удобства проживания порядка 5000 новых жильцов обустроены пешеходные променады, велодорожки, сделаны современные остановки, установлены информационные светофоры. Внимание уделили социальной составляющей. Застройщик передает участок площадью почти в 1,5 гектара под строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время в комплексе уже функционируют коммерческие объекты, аптеки. На территории внедрены современные системы безопасности. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства в Брянском регионе ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. Порядка 18 тысяч учителей приступят к работе 1 сентября в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется инфраструктуре. В области активно растут кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. В числе приоритетных задач Брянщины – профориентация школьников с учетом современных требований рынка труда. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть заработной платы с 1 сентября. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 25 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании КИТ любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания КИТ, где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания КИТ и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: ты замученыш худ холодам. Северный флот идет в никуда. Богом забыта наша земля. Враг будет плакать, все было не зря.
1: Твое радио твоего города. 3-2 радио.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Совместная работа. «Мираторг» помог отремонтировать выгонническую ЦРБ. Что изменилось, расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Празднование в честь свенской иконы в одноименном монастыре. Подробности из Супонева расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: 31 августа в России свой профессиональный праздник отмечают ветеринары, но это еще и День лошадей. В одном сюжете мы совместили эти два праздника. О человеке, который больше 20 лет лечит лошадей, расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел семейный фестиваль. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 31 августа гость студии, начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Охрана памятников, культурное наследие, можно ли снести разрушенные здания в центре города, учет объектов, зоны охраны и другие острые темы. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир. 31 августа 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

и два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Совместная работа. «Мираторг» помог отремонтировать выгодническую ЦРБ. Что изменилось, расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Празднование в честь Свенской иконы в одноименном монастыре. Подробности из Супонева расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: 31 августа в России свой профессиональный праздник отмечают ветеринары, но это еще и День лошадей. В одном сюжете мы совместили эти два праздника. О человеке, который больше 20 лет лечит лошадей, расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел семейный фестиваль. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история, это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Совместная работа. «Мираторг» помог отремонтировать выгодническую ЦРБ. Что изменилось, расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Празднование в честь свенской иконы в одноименном монастыре. Подробности из Супонева расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: 31 августа в России свой профессиональный праздник отмечают ветеринары, но это еще и День лошадей. В одном сюжете мы совместили эти два праздника. О человеке, который больше 20 лет лечит лошадей, расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел семейный фестиваль. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение: свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель брянского субъекта федерации ранее указывал, промышленный и производственный потенциал Брянщины растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, а также оптовая розничная торговля. Стратегию развития Брянщины до 2031 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Руководитель области отметил инструменты поддержки – одно из главных направлений, которое планирует усилить в программах на будущий год. Кроме того, Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внесения предложений по расширению мер поддержки инвесторов. Помимо этого, полная реализация инвестиционного стандарта на территории Брянска. Брянская область активно готовится к проведению выборов. В регионе прошли встречи с работниками предприятий, жителями дворов и участниками общественных мероприятий. Одновременно партийные отделения обсудили социально-экономические вопросы и подготовку собственных предвыборных программ. Так, активисты ЛДПР посетили производственные площадки компании «Карина Траст» и приняли участие в празднике двора в Бердском районе. Представители новых людей побывали на мероприятиях, посвященных 880-летию со дня основания Карачева и годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Сторонники «Справедливой России» приняли участие в областном этапе Всероссийской партийной пресс-конференции, посвященной социально-экономическим последствиям миграционных процессов в России. В Брянске также прошел третий этап конференции регионального отделения «Единой России». Главным вопросом стало обсуждение и принятие предвыборной программы на досрочных выборах губернатора Брянской области. Участники также приняли решение о публикации программы в установленном законодательством порядке. Североатлантический альянс своими действиями целенаправленно провоцирует эскалацию на мировой арене. Российская сторона отмечает, для оправдания проводимой политики используется заявление о якобы возможной угрозе со стороны Российской Федерации в отношении стран НАТО в ближайшие годы. В Кремле указали, заявления Запада о планах России нападения на страны Североатлантического альянса являются страшилками и не имеют ничего общего с реальностью. Как ранее акцентировал Владимир Путин, правящие элиты и Объединенная Европа продолжают нагнетать истерию. По словам главы российского государства, Москва никогда не инициировала военное противостояние. Оно не нужно и попросту абсурдно. При этом Владимир Путин добавил, Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризации стран Старого Света. Решение правительства о продлении запрета на экспорт дизеля для производителей нефтеперерабатывающих заводов позволит не допустить перебоев его поставок на автозаправки и сдержать рост цен в период растущего спроса. Ранее срок полного запрета на экспорт дизельного топлива истекал 31 августа, теперь он продлен до 30 сентября. Профильным ведомствам поручено проработать меры по стабилизации внутреннего рынка. Напомню, тогда же был введен запрет на экспорт авиационного керосина. В начале июля российским нефтеперерабатывающим заводам разрешили до конца года продавать бензин соответствующий стандартам Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения. Наряду с вышеперечисленными мерами, ранее Владимир Путин подписал закон об обеспечении топливом российского рынка. Он, среди прочего, допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 25 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Авторадио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет. Мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро проникновенно.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Политическая реклама.
3: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
2: Это была политическая реклама.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Совместная работа. «Мираторг» помог отремонтировать выгонническую ЦРБ. Что изменилось, расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Празднование в честь свенской иконы в одноименном монастыре. Подробности из Супонева расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: 31 августа в России свой профессиональный праздник отмечают ветеринары, но это еще и День лошадей. В одном сюжете мы совместили эти два праздника. О человеке, который больше 20 лет лечит лошадей, расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел семейный фестиваль. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 1 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот. До осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же развод доставится после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются. И, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайшие выходные.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно. А точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой!

0: Литва Радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ.
3: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: звуки.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
3: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение: свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель брянского субъекта федерации ранее указывал, промышленный и производственный потенциал Брянщины растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, а также оптовая розничная торговля. Стратегию развития Брянщины до 2031 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Руководитель области отметил инструменты поддержки – одно из главных направлений, которое планирует усилить в программах на будущий год. Кроме того, Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внесение предложений по расширению мер поддержки инвесторов. Помимо этого, полная реализация инвестиционного стандарта на территории Брянска. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозпроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпроизводители приступили к жатве на 2 недели позже обычного срока. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клина более 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысячах из них. Картофелем занято около 37 тысяч гектаров. Масштабный жилищный проект реализуется в Брянском районе. В Путевке планируется возведение 13 домов. Для удобства проживания порядка 5000 новых жильцов обустроены пешеходные променады, велодорожки, сделаны современные остановки, установлены информационные светофоры. Внимание уделили социальной составляющей. Застройщик передает участок площадью почти в 1,5 гектара под строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время в комплексе уже функционируют коммерческие объекты, аптеки. На территории внедрены современные системы безопасности. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в части жилищного строительства в Брянском регионе ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Как указал Егор Ковальчук, наряду с этим реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных жилых домов. Порядка 18 тысяч учителей приступят к работе 1 сентября в Брянской области. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется инфраструктуре. В области активно растут кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. В числе приоритетных задач Брянщины – профориентация школьников с учетом современных требований рынка труда. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть заработной платы с 1 сентября. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 25 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно!
2: Незаконное мероприятие.
1: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью!
2: Держите!
1: Помогите!

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Таблетка правды, сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

Друзьями рвать карманы, на них кормить любовью города, пуская ее прямо в провода, на мониторы и телеэкраны. Забыть

0: по радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот. До осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же развод оставится после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются. И, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайший выходной.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, если она есть у вас, конечно. А точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой!

0: больше нет.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: рок.
3: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
4: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Я всегда

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть.

шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то, что позабудешь, не согреешь.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.